0: in'omi, yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Радио Маркес.

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я или нет, улетел. Однажды кто-то поймет, что стресса я жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, и ночью воюю со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю, то не плохо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды все будет отлично.

0: bosayotgan qadamlaringiz qanday ko'rinishda bo'lmasin, ular sizni hamisha baxt manziliga yetaklasin.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: yoz tuhfalaridan bahramand bo'ling. Yurtimizda yoz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Bizni tanlaganlar.
1: Bizni tanlaganlar.
0: Baxtimizga omon bo'ling.
1: Baxtimizga omon bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

А сколько фруктовых садов не потерялось. Потеряла меня ясность. Симуляция борьбы. Меня ж породимы каждый день. И просыпаешься тоже мыслью.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Радио «Маркес».

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кска сатрда. Маноны англей. Кска сатрда.
2: Уйгонган вақтингизда кеча муаммоингиз бўлмаса, демак сиз тирик эмассиз.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Yurtimizda soat 16.
1: It is 4 PM in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Маркес радиосы.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Маркет радиосе.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 3.
1: Рейс 3 AM in Tashkent.
0: В столице 3 часа. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.